А сельской горы, на шелковой траве. Там хоть посходим. Райский сад посадим. Полюбовую. А ты крапиву. А я бы на кольце рушили с детской.

Хоть те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!